Ну, то есть конечностями, которые в итоге должны были стать ножками и крыльями, самое главное. Всеми конечностями. Эти все конечности, она упирает, цепляясь за это отверстие, она вытаскивала себя с какой-то неистовой силой, просто как будто бы она на грани смерти, полного разрушения и кризиса. Но второе, что происходило, ее плотное тело, плотное мягкое тело этой бабочки, оно через маленькую дырку, оно вытягивалось так, как будто, вот попробовали бы вы наполненный воздушный шарик, наполненный водой, через маленькое отверстие протянуть. Что получается? Вся вода окажется где? В конце шарика, в конце, она там. А здесь будет просто тонкий, да? Вы тянете. Вот это происходило, этот ад происходил с ней. Она работала лапками. Казалось, что сейчас она оторвет половину себя нафиг, и все просто. И она там и останется, потому что она в дырку не пролезет. Потому что чем сильнее она тянула, чем больше флюиды ее тела стаскивались в конец ее тела, неравномерно, в конец тела, и тем казалось меньше шансов, что она вообще вылезет. Она просто оторвет половину себя, и она там и останется. Наблюдая этот ад, он не мог понять, в чем логика этого. И позволив, тем не менее, некоторым бабочкам выбраться таким естественным образом, он решил, как человек гуманный, помочь одной из бабочек. И он взял маленькие ножницы, и он надрезал кокон для того, чтобы отверстие стало больше. И одна из бабочек, которая осчастливлена им, получила желаемое гораздо проще. Она выбралась на поверхность безо всяких проблем и умерла. Спустя несколько часов, может быть, дней от голодной смерти. Почему? Она не могла взлететь. Ее крылья были слишком слабы, потому что она не натренировала свои лапы, чтобы махать крыльями, которые для нее были вновь. Крылья были подарком Бога. Эта маленькая гусеница понятия не имела, что надо будет еще и громадными, красивыми крыльями, за что их, собственно, и помещают в эти сады бабочек, чтобы люди любовались. Ага, для этого нужны другие лапы, нежели другие конечности, не те, которые позволяли бы ей просто ползать по столу. И поскольку она вылезла, не приложив усилий, ее мышцы не были развиты, чтобы поднять ее крылья. И была еще одна беда. Ее тело не перераспределилось таким образом, чтобы можно было нормальную аэродинамику тела бабочки соблюдать, чтобы она могла нормально лететь. Основной груз должен был быть внизу. Когда крылья могли бы двигать это тело в правильном, почти горизонтальном или полувертикальном положении, как нормально для бабочки летать. Но она не могла взлететь, потому что вес был распределен по всему телу. Она бы летела вот так. Даже если бы она взлетела, она летела бы вот так. Почему? Потому что в этом была великая мудрость, что если ты переходишь из фазы гусеницы в бабочку, тебе нужно полностью трансформировать свое тело. Потому что если раньше ты была хороша для того, чтобы ползать, то теперь тебе придется пережить жуткую трансформацию для того, чтобы летать. Если ты хочешь чудо полета, ты должна пережить ад рождения из кокона. И вот этот не просто биологический какой-то опыт, это понимание того, с чем мы сталкиваемся, когда хотим летать. Если вы заказали себе летать, поняв, что вам надоело ползать. Если женщина поняла, что ей надоело быть одинокой или надоело жить с мужчиной, которым она ничего не чувствует, но они вместе оплачивают одну ипотеку, то чтобы встретить человека, которого ты действительно хотела бы любить и действительно вполне впитать, насладиться, вдохновиться, наполниться, я даже не знаю, какие слова еще использовать, его любовью тебе придется пролазить через очень маленькое отверстие, потому что ты заказала другую форму жизни, форму жизни летать. И лапки, которые подходили для того, чтобы ползать из общежития в университет и обратно, лапки, которые подходили, чтобы ползать из своей двухкомнатной квартиры на Петроградке в свой офис и обратно, больше не подходят для того, чтобы поднимать большие крылья. Тебе придется пережить, по милости Бога, достаточно кратковременный, но огромный кризис.

параллели. Языковое сходство. В русском языке и санскрите, языке, на котором написаны индийские веды, очень много параллелей. Грамматических. Мне их, наверное, оценить очень сложно, поэтому просто слова будем сравнивать, и вы увидите, как они очень похожи. Я сначала буду слово на санскрите произносить, а потом русскую, параллели вам. Начнем сверху. Бога. Бог. Санскритское слово по-русски. Бог. Матри. Санскрит. Матерь. Пати. Батя. Братри. Брат. Джива. Живой. Двара. Дверь. Суха. Сухой. Хима. Зима. Снеха. Снег. Васанта. Весна. Плава. Плавать. Прия. Приятный. Нава. Новый. Тава. Твой. Этат. Этот. Тогда, тогда. Света. Свет. Тама. Тьма. Сканда. Бог войны. Скандал. Русский. Сканда. Свакар. Свекор. Дада. Дядя. Дура. Дурак. А вот шедевр. Русское слово «медведь». Да? На санскрите звучит как «мадуведа». Мадуведа. Маду – это мед, веда знает. Знает, где мед. Ведает мед. Медведь. Вак – вякать, говорить. Адха – ад. Рада – радость. Не правда ли похоже? Это вам только часть. Есть такие серьезные исследования, параллели между санскритом и русским, что диву даешься. Это я вам просто выбрал несколько таких. Географические названия, топонимы так называемые, они живут дольше всего. Вы можете сейчас что угодно переименовывать. Как там улица центральная в Владивостоке называлась? Светланская. Да? До сих пор называют ее Ленинская. Есть такая бухта, Шамара называют. Хотя называли ее официально уже Лазурная. Как все говорили, поехали на Шамару, так и говорят, поехали на Шамару. Топонимы переживают века. Их невозможно так просто ввести, мы решили переименовать. В памяти людей топонимы живут очень и очень долго. Вот. И вот эти вот топонимы, названия географических мест, они как раз тоже сейчас нас выведут на интересные вещи. Вот я буду переводить вам географические названия на территории современной России и СНГ. Ария – город Екатеринбургской области и Нижегородской области. Два таких. Мокша и Кама – реки в Мордовии. Мокша обозначает освобождение, Кама обозначает любовь, страсть. Санскритские слова. Мокша – Кама на территории Мордовии. Притоки Камы – Кришнила и Харила. Вот так. Прямо сейчас так называются. Притоки реки Камы. Сома – река возле Вятки. Сома обозначает луна или небесный нектар еще. Индра – озеро в Екатеринбургской области. Раманы – населенный пункт в Азербайджане. Майя – город возле Якутска. Падма. Падма означает лотос на санскрите. Падма. И Ганга. Реки в Архангельской области. Прямо сейчас так называется. Падма и Ганга. Аркаим. В 86 году на Южном Урале был найден такой город интересный, который был построен по ведическому принципу архитектуры. Ведические города строились либо в форме квадратов, свастик, вот таких свастиков, вписанных в квадрат, потому что это благоприятный символ, либо в форме такой как бы спирали, раскручивающейся из центра. Спираль 3,5 оборота. По этому принципу построен Аркаим, этот город на Южном Урале, потому что эта спираль – это символ Вишну, 3,5 оборота. У Вишну на груди этот вот такой значок, спирали, как бы такие золотые завитки, волосы. И они символизируют богиню удачи, Лакшми.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Я хочу вам сейчас рассказать. Вот есть определение обиды. Как вы думаете, что такое обида? Есть несколько подходов к понятию обиды. А есть из педагогики. А что такое воспитание? Кто-нибудь знает, что такое воспитание? Воспитание – это осознанное управление развитием человека. Так вот, педагогика, она дает определению обиды, что это примитивная форма воспитания. Примитивная форма воспитания. Я обиделся. Часто же так делают. Я обиделся. Человек ко мне подходит, и я всем видом показываю, я обиделся. Что я делаю? Я его воспитываю. Показываю ему, что я обиделся. Ты должен это понять. Если ты это понимаешь, значит, ты должен перевоспитаться. По отношению ко мне что-то должен поменять. Так говорит педагогика. Как говорит психология? Психология говорит, что обида – это неоправданное ожидание относительно поступков других людей. То есть неоправданное ожидание относительно поступков других людей. Мы что-то ожидаем, они как-то поступают, это, кажется, не так. А вы знаете, есть еще один подход, есть еще одно определение обиды. Религиозный подход есть. Как религия называет обиду? Как вы думаете? Не имеет значения, какая конфессия. Что значит обида? Осознанное сдерживание любви к другому человеку. Осознанное сдерживание любви к другому человеку. Другими словами, к примеру, у нас есть отношения с определенным количеством людей. Ну, начнем с семьи. У нас есть семья. И по отношению к каждому участнику этих отношений, каждому, допустим, да, участнику семьи, у меня есть, скажем, такой кран, кранник по отношению к нему. Кранник, через который вытекает любовь в сторону этого человека. Но я беру этот кранник и сам самостоятельно, осознанно закрываю. Вентиль этот закрыл. А таких краников у меня может быть много. У меня же есть мамы, папы, бабушки, дедушки, есть братья, сестры, дети есть. Жена, у жены родственники есть. Ну, то есть большое количество людей. Есть друзья, есть какие-то дальние родственники. Но так или иначе этих кранов может быть много. И я эти краны все перекрываю. Осознанно сам перекрываю. Вот если мы дома перекроем себе краник водопроводный, и через там полгода приедем, что с этим краном будет? Он заржавеет. И вот мы перекрыли эти краники, все у нас заржавело, но любовь же она в нас есть, она же должна куда-то как-то двигаться, где она двигается? Но если она, краны перекрыты, мы не отдаем эту любовь, где она? Она циркулирует внутри. И как такого человека называют? Эгоист. Он любит только себя. Правда? Он перекрыл эти краники. Он не дает этой любви никому. Это называется обида. В духовной и религиозной культуре. Вот такое дает определение. То есть он как бы любит только себя. И все, что будет чуть-чуть буквально приносить ему какой-то дискомфорт, он будет обижаться на все то, что будет немножко какой-то боли приносить ему.
1: Веда Радио исцеляет жизнь.
2: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нас слушали, нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучей смерти.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Понимаете? Человек не может верить во что-то, если у него опыта нет. Не, он может, конечно, сказать: «Я верю». Но это же смешно. Чтобы верить, нужен опыт. И опыт приходит, если я вижу пример и вижу эффект. Если этого нет, никакой веры не будет. Да, помните, вам продавали какой-нибудь Гербалайф, да? Или какой-нибудь еще сетевой, ну, люди, которые в сетевом маркетинге, да? Они приходят и с энтузиазмом вам рассказывают, как эти пилюли излечили мою бабушку, которую собиралась помирать. Они с такой верой говорят. Почему они с такой верой говорят? Потому что это действительно было. Поэтому они перед тем, как продавать, сначала сами это едят все, вдохновляются, и потом уже идут и правду говорят людям. Поэтому зачем нужен духовный учитель? Чтобы увидеть, как это выглядит. Как это выглядит? Без этого никто не сможет заниматься по-настоящему служением Богу. Вторая причина, по которой нужен гуру, в том, что нам нужен человек, который может дать, избавить нас от наших привязанностей. Я, конечно, могу сказать вам, ну все, с завтрашнего дня вы перестаете мыться горячей водой. Не, я могу сказать. Вы придете с сомнениями и скажете: ну подождите, ну как, вот я не могу. Я буду кричать на вас, вы должны это сделать. Но вы не сможете, потому что в моих словах не будет силы. Силы не будет, ведь я сам не холодной водой моюсь. Честно вам скажу. Ну, может, прохладный, но не холодный. Поэтому сказать: все, и кадыш будет всем поститься. Даю установку. Вот оно не работает, если я сам не собираюсь это делать. Поэтому зачем нужен гуру? Потому что у нас множество есть сомнений. А каждое сомнение, знаете, что такое сомнение? Сомнение всегда какая-то привязанность. Подумайте над этим. Сомнение почему возникает? А вот я к чему-то привязан, и то, что вы мне говорите, противоречит тому, что я привязан. Поэтому у меня вопрос. Так вот, мы приходим с этими вопросами такому святому человеку и говорим: а у нас вот, знаете, привязанности. Бхагавад-гита с чего начинается? Арджуна, разумный человек, он понимал, что надо это делать, надо работать. Работать, ну, там, рубить надо было. Работа у него такая. Ну, у каждого своя работа, понимаете? Кто-то у станка, кто-то там с мечом работает. Ну, в смысле, не футбол, я имею в виду. И вот ему надо было работать. И тут у него возникают сомнения. А надо ли это делать? Он понимает, надо. А сомнения возникли, потому что привязанность. И он приходит к своему духовному учителю и говорит: у меня слабость. Я не могу это делать. Помогите. И вот если это будет обычный человек, он скажет: ну да, может, мы с тобой, ну, психологический анализ проведем какой-то, да? Или, быть может, расстановка сделаем какую-нибудь. Это может помочь. Но если проблема очень серьезная, то помимо всего этого анализа, знаете, у людей нет проблем с пониманием, что надо делать. Это не проблема. Мы все умные люди. Все же знают свои проблемы. Сил не хватает. Так вот, гуру, зачем его? Гуру значит тяжелый. И тяжелый, его слова могущественные. У него опыт, он сам так делает. Поэтому он берет и говорит. Ему не надо ругать. Иногда думает, что гуру, так вот, насмотревшись этих фильмов про боевые искусства, да? И там гуру такие, знаете, ну, ниндзи. Что он должен как-то рубануть, по башке стукнуть, да, там как-то. Нет, ему не надо это делать. Он просто говорит: да, ерунда, давай. Он просто говорит: давай. И в его словах, вместе с его словами входит воодушевление. И человек вдруг неожиданно начинает это делать. Почему? В словах сила есть. Поэтому нужен святой человек. Человек, который может сказать и избавить нас от сомнений. И третий повод, зачем нужен святой человек, зачем нужен гуру. Потому что жизнь, она такая непредсказуемая. Вот позавчера у меня спросили, они услышали на лекции, что чтобы правильно пожениться, да, нужно попросить благословения у своих родителей. А если родители, извиняюсь, алкаши, а если родители, у них какие-то другие планы, ну, то есть вы, допустим, уже ведическая культура, и вы уже, ну, как бы вегетарианцы, да, и вы уже собираетесь Богу поклоняться, да, и тут вам родители говорят: никакого, ничего, да вот туда надо, и вот с тем надо. Вот как тут поступить? С одной стороны, надо благословение, да? А с другой стороны, извините. И вот в этих трудных ситуациях, как правильно поступить, помогает человек, который знает суть. Он понимает, какой поступок в этой ситуации поможет моему духовному развитию. Понимаете, да? А если нет такого специалиста, вроде тут такое написано, делаешь, и хуже становится. И думаешь, что-то не то написали. Опечатка, может, ну, неправильно с английского перевели, наверное. Понимаете, да? Как важен человек, как важен гуру.

0: тот путь, который человек должен найти, который приносит ему, ему счастье, и который, благодаря которому он приносит всем остальным окружающим счастье и пользу. Карма называется такое понятие. Оно очень глубоко, это понятие, по своей сути. Мы пытаемся изучить, что же мы должны, для чего мы живем в этом мире. Многие люди задаются вопросом, для чего мы живем в этом мире. Пытаются найти ответ на этот вопрос, но это трудно получать. Нужно изучать это, как, для чего мы это нужно. Какое же наше предназначение в этом мире? Что мы должны, какую лепту мы должны внести в общее дело? Чтобы мы, выполняя свою дхарму, выполняя, идя своим путем, принося пользу людям, своей семье принося пользу, мы и сами получаем удовлетворение и счастье от этого какое-то определенное. То есть человек самореализуется в этом случае. Поэтому это очень важный путь. И существуют определенные личности, в ведической культуре эти личности, они очень хорошо показаны, в большинстве своем, которые были идеальными исполнителями дхармы своей. Идеальными просто. Один из таких людей был Юдхиштхира. Вы помните, был такой царь известный, да?
1: Юдхиштхира,
0: да. Он, вот дхарма для него, это было просто очень важным в жизни. Он всегда следовал своей дхарме, всегда. Он никогда не уступал ни на йоту. И поэтому царство его процветало всегда и было очень благополучным. Однажды, когда Юдхиштхира переходил в пустыню, он приходил с своими братьями, жена его шла вместе с ним. Они приходили в пустыню. Они шли долго, и в этой пустыне и братья умерли у него, и жена у него там тоже умерла. И когда он уже перешел эту пустыню, к нему явился сам Индра, царь полубогов. Индра сказал ему: «Я хочу забрать тебя на небеса. Там уже жизнь, там вечная жизнь, там все и прочее. Ты уже там свое отмучился, в пустыню ты перешел, я тебя хочу забрать с собой». Он сказал: «У меня, говорит, есть пес, я хочу, чтобы этот пес пошел со мной вместе». Индра удивился, сказал: «Ты что, как разве место на небесах псу? Я, говорит, не могу его взять с собой». Он говорит: «Тогда я не могу туда идти с тобой на небеса». Он говорит: «Я, говорит, не пойму тебя, ты представляешь, я видел, как ты шел. Умерли твои братья в этой пустыне. Умерла твоя жена, на твоих руках умерла твоя жена. И ты, несмотря ни на что, ты шел вперед, через эту пустыню двигался к своей цели. Дальше. А тут какой-то пес рядом с тобой. И ты не можешь его оставить и пойти спокойненько в небеса со мной вместе. Объясни мне, почему это так происходит? Почему ты так не можешь это сделать? Ты непоследовательно поступаешь. Тут в одном случае ты прошел мимо, в другом случае ты...» Он говорит: «Они мертвы. Им уже ничем не поможешь. Поэтому я шел вперед дальше. Но я не могу пройти мимо того, кто нуждается в моей помощи и заботе. Он зависит от меня. Я должен выполнить свой долг перед ним». Пес, да, пес зависит от меня. Он должен выполнить долг перед ним свой. «Я не могу бросить его. Я должен до конца помогать ему. Потому что если бросить, это хуже, чем убить человека. Это хуже, чем нарушить правила религии. Это самое страшное – бросить в беде нуждающегося». Таким образом, Юдхиштхира показал, что для него дхарма его, забота о своих подданных, даже о таких ничтожных, как собака, которая, в принципе, прошла с ним весь путь, она для него оказалась очень важным. Он свою дхарму и свой путь выполнял до конца. И даже сияющий соблазн бессмертия, который мог дать его приход на небеса, не смог его поколебать, его веры в этом. Он не свернул своего пути, он продолжил его. Поэтому он остается для нас, Юдхиштхира, как образец человека, который следует своим путем, своей дхармой, выполняющий свою дхарму.

Я изучаю ведическое знание, которое является тоже определенным видом психологии. А коренное отличие от традиционных психологических школ заключается в том, что веды считают психику человека не какой-то переменчивой структурой, которая меняется в результате комбинации нервных импульсов и установок, которые возникают извне. А согласно ведическому знанию, психика человека – это вполне конкретно структурированная вещь. То есть это реально, она реально существует в пространстве, как и ведами называется даже линга шарира. Шарира означает с санскрита, буквально переводится как «тело». То есть это буквально переводится как «тонкое тело» на русский язык. То есть психическое тело наше. Другими словами, наша психическая природа имеет вполне конкретную структуру, анатомию свою, которая по определенным законам функционирует. Если ты не знаешь, допустим, эти законы функционирования тонкого тела или психики человека, то невозможно справиться с тем, что возникает в нашей жизни. Эти законы должны быть известны нам. А психическая структура человека взаимодействует с психической структурой пространства. Оказывается, все стороны света, они несут свою психическую поляризацию. И планеты, которые находятся внутри Солнечной системы, а также звезды, которые находятся дальше, они с огромной силой взаимодействуют с нашей психикой. Я вам приведу такой маленький пример. Когда человек рождается, в момент рождения, когда он появляется на свет, в этот момент тонкое тело, происходит такой сильный контакт тонкого тела с пространством, что на нашей психике отпечатывается такой силы печать, что она остается неизменной на всю жизнь. Вот эта картина пространства остается неизменной на всю жизнь. Это значит, что мы будем с планетами, с окружающим миром контактировать таким образом. Допустим, планета находится вот в этой точке пространства. А когда мы родились, она была вот в этой точке пространства. Наша психика через вот эту точку пространства перейдет сюда. Другими словами, мы будем через призму своего рождения воспринимать всю жизнь, все пространственные изменения, которые существуют в этом мире. На этом основана астрология. Ведическая, неведическая, любая астрология, которая только есть, это знание, основанное на моменте рождения. Момент рождения, у нас такое сильное запечатление психической информации происходит, что в результате этого мы этот мир воспринимаем через призму этого состояния. Этот пример показывает, насколько сильно планеты влияют на нашу жизнь. Если в какой-то момент это такой сильный отпечаток произошел, что реально от этого зависит наше событие, зависят события в нашей жизни, то планеты оказывают сильное влияние на нас. Вы, допустим, можете сказать, что я не верю в это, но есть одна проблема. Веды утверждают, если вы не изучали какой-то вопрос и, не изучав его, делаете утверждение, это значит, что вы не обладаете разумом. Я изучал этот вопрос и могу сделать утверждение, что каждый человек находится, жизнь каждого человека находится в циклических изменениях, связанных с влиянием планет. Без знания этого вопроса невозможно быть счастливым.

базилик. Это очень полезная зелень. Он активизирует умственную деятельность во всех отношениях. И он увеличивает благость в организме, благостный продукт. Вот у меня на шее бусы, так у нас у многих бусы на шее. Это бусы, сделанные из священного базилика, называется туласи. То есть это дерево, оно деревце, такой кустарник. Кустарник необычный, он с высших планет занесен на Землю. И этот кустарник, он обладает абсолютно чистой энергией. То есть он, когда люди молятся и медитируют, или у них четки из базилика вот этого священного, то на духовную энергию человек настраивается, когда он соприкасается с базиликом. И говорится, что если человек на шее носит эти священные, вот этот, ну, священный базилик, то очень трудно его в ад отправить. Ну, то есть там нужны основания. Ну, то есть это защищает от низших энергий. У меня дома растет два деревца священного базилика, прямо в доме. Там, где растут, это базилик священный, там духи не могут жить, находиться. Чистая атмосфера в таком месте. Да. В Индии во многих храмах, прямо вокруг храмов садят или внутри храмов садят базилик вот так по периметру священного. Но и такой базилик простой, особенно зеленый, не синий, а зеленый. Он обладает такими очень благостными свойствами. И его хорошо понемножку добавлять в салаты. Он очень сочетается с выпечкой, с любой. Пирожки можно с ним делать. Вот. И он стимулирует пищеварение. И он обладает очень сильными свойствами снимать депрессию. Он позитивное настроение увеличивает, позитивизм сознания. Поэтому хорошо везде добавлять его в пищу. В Италии это национальное блюдо, и везде добавляют базилик, где только можно. То есть ни одно блюдо без базилика вообще не обходится. И пища от этого вкусная становится, естественно. А вот этот вот синенький, красненький, он сильно стимулирует кровообращение, и, ну, соответственно, анемии будут лечить, там все такое, с солнцем уже связано. Если зеленый базилик, у него энергия Луны в основном женскую природу имеет, лечебную, гармонизирующую, то красный базилик мужскую энергию имеет. Тонизирует, стимулирует, активизирует. Особенно зеленым базиликом хорошо лечить депрессии, депрессивные состояния, психические заболевания. Всем психически больным надо давать каждый день по многу базилика, кормить прям базиликом этих людей. Он расслабляет психику и одновременно улучшает интеллектуальную деятельность. То есть человек становится более осознанным. Благостный продукт.

Ганга, самая прославленная из всех могущественных рек Индии. Очищает земли, по которым она протекает, неся свои воды к океану. Ее основная роль — смывать грехи со всех людей, очищая их изнутри и снаружи. Стекая с Гималайских гор, она по преданию приносит освобождение. Поэтому люди молятся Ганге об очищении. Люди приносят воду Ганге своим предкам, чтобы те получили благо в ином мире и в конечном счете обрели счастье духовного освобождения. Две кали Ганга сохранила свое могущество, несмотря на все перипетии, несмотря на то, что Сарасвати полностью ушла, а Ямуна уходит. Однако по предсказанию, содержащемуся в Рама-Вайварта Пуране, и она в какой-то момент уйдет с лица земли, и именно тогда век Кали полностью вступит в свои права. Но сейчас, пока у нас есть эта возможность, мы можем молить мать Гангу о том, чтобы она очистила нас от всех грехов, и также вспоминать о том, что сам Верховный Господь в образе Шри Чайтаньи Махапрабху резвился в ее водах, сделав ее воды еще более священными.

река Сарасвати, берущая начало в Гималайских горах, символизирует знание. Говорится, что ашрам Шрилы Вьясадевы, автора огромного числа ведических произведений, редактора Вед, который дает возможность людям века Кали соприкоснуться с ведическим знанием, находился и до сих пор находится на берегах реки Сарасвати. Подходя к Сарасвати, мы можем просить ее дать нам знания и смыть с нашего сердца коросту невежества. Сарасвати также богиня речи. Любой человек, который молится Сарасвати, может обрести красноречие. Уровень культуры человека определяется уровнем его речи. Поэтому, подходя к Сарасвати, мы можем получить дар материального знания и в конечном счете обрести духовное знание, знание о природе нашей души и ее отношении

Луна, дочь солнца и сестра Ямараджа также освобождает от всех грехов. Говорится, что любой, кто в определенный день совершит омовение в ее водах в месяц Картику, в Бартри Двитию, никогда не встретится с Ямараджем, ее братом. Дочь солнца, Ямуна или Калинди, а также имеет отношение к Кришне. Говорится, что Ямуна – это экспансия ближайшей подруги Шримати Радхарани Вишакхи Деви. Именно на ее берегах Кришна провел свои детские годы. И если Ганга символизирует величие, Айшварию, Сарасвати, знание, то Ямуна символизирует сладостный аспект Бога. Поэтому молитвы, обращенные к ней, такие как Ямунаштака, позволяют человеку раскрыть свои сокровенные отношения с Кришной и в конце концов обрести любовь к Нему. Говорится, что в Векале Ямуна, Говардхана и пыль Вриндавана – самые могущественные проявления духовной энергии здесь, в материальном мире.

Что такое тапаси? Это добровольное сдерживание, удерживание своих побуждений. Добровольное. Когда заставляют, это не тапаси. Вот в армии это не тапаси. Нет. Когда человек добровольно это делает. И тапаси, ну, значит, наше тело состоит из трех составляющих. Это само физическое тело, это, соответственно, речь и тонкое тело, ум, сознание, да. Мы получили это тело, и это тело так устроено, что оно постоянно требует, оно что-то требует постоянно. Замечали, да? Кормить его, он все время потреблять хочется. Во все дырки надо туда что-то помещать. Вот в уши, в нос, везде надо что-то вот. Хочется все время, да? А речь, что речь постоянно там что-то говорит. И о чем она говорит постоянно, эта речь? О себе, о том, какой я хороший, а не какие плохие, потому что я же хороший самый, да? А мысли о чем? А мысли же, оно все вот о том же. Как поучить, как съесть, как в этом мире получше наслаждаться. И там никакого благодарности Бога, ну, может быть, и не быть. И, соответственно, чем, когда человек сокращает эти тенденции, просто за одно это сокращение человек зарабатывает огромное могущество. Огромное могущество. И мы сейчас поговорим о аскезах тела. Есть такой человек, 38 лет, не опускает своей правой руки. 38 лет. Знаменитый дядечка такой. Вот. Это его способ. Хотя хочется, конечно, опустить. Вот я знаю, в христианстве есть такая тоже атапасия, стоять на столбе. Столб 4 метра, да? И там нужно стоять. Представляете, если заснешь. Спать нельзя, стоять и молиться. Ну, то есть разные способы, ну, как бы аскез, эпитимий, да? И вот такой человек, вот он, допустим, вот это делает. Аскеза для тела является поклонение Господу, браманам, духовному учителю, старшим, отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие. Смотрите, уважение к старшим. Очень практичная вещь. Обычно человек, когда он рождается, он спасибо не говорит. Да, детей приходится учить говорить спасибо. Скажи дяде спасибо. Он говорит, за что мы же деньги заплатили? Ты что, спасибо скажи. То есть неблагодарность. Вот. И аскеза для тела проявляется в том, чтобы человек приносил свое почтение тем, от кого он зависит. Своему отцу, матери, своим учителям, своим правителям. Как вот ни странно звучит, да? Вот если бы не было правителей, представляете? Он говорит, да они не нам не нравятся. Вот если бы не было даже этих, что бы было? Мы, может, по улице не ходили бы, да? Тут бы был хаос. Надо сказать спасибо. Поэтому в ведической культуре ребенка с самого детства приучали. Они, знаете, просыпаются. Первое, что они делают, бегут кланяться родителям. Согласен, родители наши испугаются. Вот. Непривычно. Но я знаю, что вот даже вот у моих друзей, они к родителям на «вы». Вот дети на «вы» к родителям. Выражают почтение. Огород надо скопать. Скопают. Почтение выражают. Да? Своим учителям выражают почтение. Вот этот сам акт такой неприятный для материального сознания, но на самом деле, когда человек так делает, выражает почтение, согласен, кланяться, может быть, не получится, да, но хотя бы почтительно вести себя по отношению к этим людям. Это само по себе дает человеку могущество. Говорит астролог Рао, ну, кто-то астрологией занимается, есть такой великий астролог, и он как-то попал в Америку. В Америку как-то его угораздило, там сидели американцы, слушали его лекцию, нога на ногу, что-то жевали, там, говори. Больше не ездил туда, непочтительно. И он говорит, если люди не выражают почтение своим старшим, то автоматически в его гороскопе солнце начинает терять силу, могущество человек начинает терять, просто из-за того, что не выражает почтение своим старшим. Поэтому выражайте почтение, будьте благодарными тем, кто рядом для вас что-то сделал. Это могущество дает. Сразу солнце там увеличивается в гороскопе. Вот. Кто не знает, что дает солнце, посмотрите в интернете. Вот. Другой момент, что чистота. Интересно, чем больше человек... Почему чистота такое, ну вот, помыться, да? О чем речь? Вот. Почему это благо дает? Мы ехали сегодня с Сашей, и я думал, что же сказать, почему чистота, просто чистый образ жизни дает могущество. А посмотрите, когда человек в взбудораженном состоянии находится, вот почему так трудно убраться в доме, помыть пол, навести порядок на полке, проветрить хотя бы, ну, помыться, да? Почему так трудно это сделать? Некогда. Потому что слишком либо человек спит много, либо много работает, либо невежество, либо страсть.

The subject tonight.

Как мудрецы говорят, часто люди запоминают плохие вещи, а хорошие вещи забывают, то, что им делают. Так вот наоборот. Плохие вещи нужно как можно больше забывать, а хорошие вещи нужно помнить. А в уме наоборот. И вот ум – это то место, где эти обиды хранятся, где он помнит их, вспоминает. Ага, Вася, 2 года назад, помнишь, что произошло? Как ты мне сказал? Вася уже не помнит, он забыл это. И описывается у каждого свое представление красоты, свое представление вот, внешних вещей. Например, в исламской культуре они рассказывают историю про Лейлу и Меджнуна. Слышали? Был такой великий поэт, его звали Меджнун. И он постоянно описывал красоту одного человека, своей жены Лейлы. И он писал, она настолько красива, ее глаза, как цветки лотоса, губы, как цветы жасмина. И он сравнивал такие метафоры, аллегории, приносил, что вся страна заочно была влюблена в его жену. А в мусульманской культуре, знаете, там женщины, им нельзя показывать свое лицо никому, кроме мужа. Паранджа, все закрыто, и личико тоже прикрыто, только глазки видны. Вот и все, все, что можно увидеть. Остальное только муж имеет право смотреть. И там они украшены под этот черный порожок, золото. Они полностью, ну, вот как вся красота, она всегда есть. Она не то, что она там вот как угодно, она красиво одета, но сверху все это прикрывает. Потому что вся красота только для мужа. И вот они так хранят целомудрие таким образом. И он постоянно описывал, насколько красивая и чудесная его жена. И царь, он заочно влюбился в его жену. Читая эти писания, стихи. В конце концов он не вытерпел, сказал, так царь или не царь? Я должен увидеть ее красоту. Приведите сюда Меджнуна. Привели Меджнуна. Он говорит, Меджнун, я хочу увидеть твою жену. Я понимаю, да, есть религия, законы, но все, я вот хочу увидеть. Она такая красивая, все ждут. Ну ладно, царь-батюшка, ваше желание, закон. Завтра в 12 часов я приведу свою жену Лейлу. Ждите. Вся страна собралась посмотреть. Все же знают, все слышали эти описания, какая она красивая. Все постоянно вот это изучали. И здесь вот он приводит Лейлу. Все собрались, царь уже сидит, не может, ждет уже, когда уже покажут, знаете, там, не находит места себе. Выходит Лейла, вся в парандже, закрытая. И уже все на нее, знаете, ждут, смотрят. И тут Меджнун скрывает эту ткань. И царь, когда увидел, уберите, там нос как у верблюда, губы как у крокодила, щеки как у бегемота. Вот такое, знаете, все. И он смотрит, как же, ты же описывал все по-другому. Да, не может же быть такого, все же по-другому было. И Меджнун ответил, чтобы увидеть красоту Лейлы, нужно обладать глазами Меджнуна. То есть у каждого свое представление о красоте. И поэтому и находятся даже разные люди, мужчина и женщина. И в уме, ну, кто-то может, для кого-то одни вещи красивые, для кого-то другие. Для кого-то одни вещи обидные, для кого-то эти вещи совершенно нормальные, не обидные. То есть это моя долевая точка отсчета, на что я могу обижаться, на что не могу обижаться. Если человек возьмет свой ум под контроль, то автоматически он сможет контролировать свою речь. Мысли выходят из ума, и потом куда приходят? В нашу речь. То, что мы говорим.

$20,000 ежегодно вкладывается в солдата. Ну, это международная статистика. В студента вкладывается $500 в год. $20,000 в обучение солдата вкладывается и $500 в обучение студента в год. Это общая мировая статистика. Поэтому что у нас будет развиваться? Война будет развиваться. Понимаете? Как можно остановить войну, когда в обучение тех, кто должен устраивать мир, вкладывается $500 в год? А в обучение солдат, которые не контролируют свои чувства и не способны видеть общее, в них вкладывается $20,000, они становятся машинами для убийства. Солдатами должны быть особенно контролирующие свои чувства и особенно умеющие видеть общее везде. Понимаете? А иначе они становятся убийцами. Поэтому это нельзя сказать, что будет лучше. Я не могу сказать, что будет лучше. Из этой статистики я скажу, что будет хуже. Потому что деньги не в то вкладываются. Куда вкладываются деньги, туда мы и будем развиваться. Это же факт. Куда деньги вкладываются, туда идет общество. Общество можно проследить по его деньгам, куда они вкладываются. Я не знаю, как у нас в России, но вот по миру так. Я думаю, у нас может быть еще хуже. Я не знаю, сколько у нас в студентов вкладываются. Сейчас вообще платят там стипендию какую-нибудь. Сейчас сами студенты платят, да, больше за свое образование поддерживать. Да, то есть вы видите, какая структура. Поэтому о каком процветании в обществе может идти речь, как когда нет образования, а деньги вкладываются в войну? Решение идет на уровне проблемы. В нити-шастре, в варта-шастре, сейчас в варту-шастру немножечко отойдем. В варта-шастре есть такая проблема. Войну нельзя решить с помощью войны. Поэтому

все это глупости. Потому что ну, проблема глубже. Проблема глубже. Но почему об этом никто ничего не говорит? Потому что да, сами руководители не следуют нити. Сами руководители пьют, курят, занимаются незаконными делами, махинациями, обманывают сами руководители. Поэтому они не могут внедрять эти принципы нити в общество. Поэтому, конечно же, никто говорить об этом не будет. Поэтому будут реформы русского языка, реформы физики, химии, кого хотите. Но не реформы поведения. Реформ поведения нет сейчас. Реформа русского языка, ну, готовится. Какой смысл в этих реформах? Ну, писать будем как-то, ну, по-другому. Ну, что изменится от этого вообще? Что изменится концептуально? Какая же это реформа? Реформа должна что-то менять на уровне поведения.

Перед теми, кто в ответе за будущее детей, поставлена колоссальная задача – взять ответственность на себя за то, чтобы разорвать круговорот повторяющихся рождений и смертей наших детей раз и навсегда, и тем самым помочь им вернуться назад домой к Богу. Очень колоссальная ответственность. И звучит она, конечно, в общем, когда мы это слышим, мы можем подумать, что все, это уже и конец. Это начало и конец. Но на самом деле есть выходы из этой ситуации. Помочь ребенку стать на путь любовного преданного служения Господу. У нас есть ребенок. Он так или иначе оказался в материальном мире. Он живет здесь, в материальном мире, и живет, наслаждая чувства. Уже с давних пор он очень далек от понимание ответственности за свою духовную жизнь. Очень далек. Он уже забыл Бога, забыл себя как душу, и он воспринимает себя уже как тело. И как он, и его целью, так или иначе, становится удовлетворение своих чувств. И вот он живет в материальном мире. Он попадает к нам, приходит к нам в семью. Наша задача такова, чтобы помочь ему получить освобождение из материального мира, как мы только что сказали. Как мы действуем? Можем рассмотреть такую схему, например. Также мы можем потом впоследствии рассматривать много схем, но приблизительно хотя бы оттолкнемся от такой. Мы объясняем ребенку, что такое материальный мир и каково существование в материальном мире. Все наше общение с детьми очень благоприятно, если оно подводится к тому, что мы ему все время что-то объясняем. Уровень гуны благости – это объяснение. Если мы все время объясняем что-то, мы находимся в гуне благости. Не читаем морали. Это совсем другая вещь. Когда мы читаем, мы что-то на чем-то подловили нашего ребенка и полчаса отчитываем его. Это не уровень гуны благости. Это нечистый уровень гуны благости. Здесь есть примесь других гун. Если мы заметили, что он совершил какую-то пакость, и для нас это аргумент, чтобы сгружать на него, как? Да. Ну да, можно сказать так, свой негатив. Но если мы постоянно ребенку объясняем, то есть развиваем в нем наблюдательность, чтобы он этот мир пытался осознать, не просто здесь прожить. Вот смотри, как хорошо на море сидеть. Да? Можно так на уровне чувства его воспитывать. Вкусно, невкусно, нравится, не нравится. То есть и это хорошо даже на этом уровне развивать в нем позитивное мышление, чтобы у него не было конфликта. Но этого недостаточно. Необходимо также поднять ребенка на уровень разума.

разум что такое? Ограничение он ей ставит. Не все желания жену нужно выполнять. Мужчины. Иначе будете танцующей собачкой перед ней. Под каблук попадете. Это нехорошо для мужчины. Потеряете разум тоже. Мужчина не должен руководиться женой. Руководствуется разумом. Поэтому он должен знать границы. Хватит или не хватит. От него это исходит. Потому что мужчина — это масло, а женщина — огонь. А ей так говорили. Женщина — огонь. Она горит, она вдохновляет, она привлекает. Она. А масло, даже твердое, соприкасается с огнем, тает, видите, теряет свою как бы твердость. Поэтому нужно знать эту границу, как правильно общаться мужчине и женщине, регулируемо. Сексуально же должна быть регулируемая, иначе масло растает, и будет сказка золотой рыбки. Дурачина ты простофиля. Выпросил у рыбки корыто. А избу ты видел вообще? Она же, у нее 9 единиц, она все замечает. А у него единиц, ему все равно, какое корыто. Ржаво еще можно. Мы были тогда молодыми, родилась, дочь родилась у нас. А мы жили в Петербурге, снимали квартиры, мы там скитались долгое время. И у нас было только 2 чемодана и все. И маленький ребенок. Несколько месяцев. Жена говорит, ну, кроватка нужна. Я говорю, денег пока нет. Ну, что-то надо, говорит, придумай мне. Ты же, говорит, отец, я откормлю, я занята. Куда же ложить-то будем ее? С нами задавим еще, не дай бог. Я так, значит, смотрю. Угу. 2 стула, чемодан. Нормально, в чемодане будет жить. Чемодан опустошаем, один на пол, все. Ставим чемодан к стенке, крышку. Пеленочку туда, матрасик там что-то там наложили и туда положили. О, говорю, смотри, какая кроватка. Хорошо, все. Нормально. Ну и все, решил же проблему. Решил, нормально. Ну я же мужчина, я же не все понимаю в этом плане. Еще молодой к тому же. Совсем немного времени проходит, он мне говорит, не помещается. Я говорю, как не помещается? Что, уже выросла? Да, смотри. Я смотрю, касается уже голова и ноги, точь-в-точь, уже все. Ну что же делать-то, боже мой? А, по диагонали положим, вот так, о. Вот так мы жили, помню. Нашли выход. Вот мужчина, женщина, разница. Мужчина смотрит на деньги, и женщина на деньги по-разному тоже. Даже не можете себе представить, мужчина, как женщина видит деньги. И женщины не могут понять, как мужчина смотрит на деньги. Он зарабатывает и с гордостью говорит, смотри, 10 тысяч долларов. То есть деньги есть. Так ведь, мужчина, вы понимаете, о чем я говорю? Все, деньги есть, заработал. Но как только женщина, это же огонь, как только масло попадает в огонь, оно разгорается тут же. Она говорит, денег нет. Оно уже видит, что этого не хватает. Что тут же желание вырастает, видите? Это 9 единиц. Поэтому задача мужчины говорить, хватит. Вот тут подожди, стоп пока. Поэтому жена должна быть чуть-чуть недовольна мужем всегда. Это здоровая семья называется. То есть нехорошо, когда масло прямо в огонь попадает. Лучше в сосуде топить это масло. Вот. Стенки регулирующих принципов. Здесь добровольная аскеза ограничения. И масло перетопится, не сгорит. Оно улучшит свои качества. И вот тогда мы сможем понять, что такое следующие уклады нашей жизни. Если масло сгорит, мы ничего не сможем извлечь пользы из семейной жизни. Одно разочарование.

Если же говорить о человеческом проявлении религии, то тоже их четыре опоры, четыре как бы дхармы, четыре проявления дхармы. Религия — это милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. Это говорится в Бхагавата Пуране, в первой песне. Все это можно называть религией, но если этих качеств уже нет, вы должны тогда сказать, что нужно искать религию, нужно обновлять религию. Мы должны вернуться к чистоте, милосердию, аскетизму и правдивости. Но что же нам мешает это сделать? Да, мешают наши материальные привязанности. Сами мы связаны этим. Карма бандана, как шелкопряд в коконе. Мы не можем даже пошевельнуться. Мы скованы обстоятельствами, работой, семьей, представлениями своими, образованием материальным, чем угодно, невежеством. И для этого именно и нужен духовный учитель, наставник, кто помог бы нам выйти из этого запутанного состояния. Прежде всего, нужно освободить ум. Не пытайтесь освободить свое тело сейчас. Это невозможно. Оставайтесь там, где вы есть, говорится. Занимайтесь своей работой. Живите в своих семьях. Но теперь займитесь своим умом. Воспевайте имена Бога, медитируйте. Изучайте священные книги, философию, науку. Слушайте, что говорят духовные учителя. Пытайтесь распутать свои сомнения, заблуждения. Нужно победить свое невежество. Затем, когда человек победит свои сомнения, он станет сильным. Только после этого почувствуйте, что вы способны изменить свою жизнь. Не просто что-то принести в свою жизнь, как сувенир, а на самом деле изменить эту жизнь. Религия — это не просто какая-то национальная принадлежность, окраска или одежда. Нельзя называть себя религиозным человеком, если мы не живем согласно той или иной религии, тем или иным правилам, которые она предлагает нам. Поэтому, конечно же, нам необходимо научиться следовать каким-то возвышенным принципам. И постепенно, с опытом, такой человек, он начинает проявлять признаки высшего класса сознания, высшего уровня. То есть он способен заботиться не только о себе, о своей пенсии, но позаботиться о многих других людях и помочь освободиться им. Подобно тому, как если вы развязаны уже, можете развязать вокруг себя тысячи людей. Потому что просто у вас руки свободны, вы свободный человек, и вы способны это делать. Но если мы связаны, мы не можем помочь даже самому себе. Такие примеры. Поэтому религия — это не самоцель. К религии привязываться особенно не нужно, нужно привязаться к Богу именно. И с этой точки зрения смотреть на религию и смотреть на, вообще на жизнь человека, человеческую жизнь.

Очень интересный эксперимент с обезьянами, значит, новорожденными обезьянами. Первая клетка была обезьяны с мамой, ну, как обычно, новорожденная. Вторая клетка, значит, малышей обезьян маленьких, маму убрали, значит, они просто им давали вовремя питание. Это о роли питания и о роли воспитания. В третьей клетке были, значит, маленькие обезьянки и железное чучело мамы. И в четвертой клетке были обезьянки и огромная меховая обезьяна была. И вот что было очень интересно. То есть в первой клетке малыши развивались совершенно спокойно, так сказать, спонтанно. Они очень начали рано уходить от мамы, исследовать этот мир. И если вдруг какой-то раздавался звук или что, они бегом к маме на нее висли, значит, то есть прикасались к ней. Во второй клетки, несмотря на то, что питание было вовремя, потому что у нас думают, что главное это питание. Почему вообще в детдомах косо развиваются дети, да, часто бывает, проблематично. Почему? Именно из-за мира прикосновений, потому что они лишены прикосновений. Вся любовь передается через прикосновение ребенку. И вот вторая клетка, малыш, эти обезьянки, они вообще очень долго не отходили, они кучковались, сжались друг к другу.

Поэтому чем больше вы ребенка держите на руках, тем больше вы его питаете любовью. Просто вы не просто держите и думаете, господи, у меня уже руки отвисли, никаких сил у меня нету, это тяжесть на руках. Но если вы понимаете, для чего это, то есть вы знаете, вы наверняка знаете все, что во времена Второй мировой войны, во времена Великой Отечественной войны практически не было никаких эпидемий. Почему? Потому что люди заболевали, они немедленно выздоравливали, им некогда было, у них смысл был, да? Все для фронта, все для победы. И если я понимаю, что на самом деле, когда я держу, мне тяжело, но я это делаю, я ее питаю любовью, да? Любая мама, любой папа, понимая смысл этого происходящего, они способны преодолевать, ну, служить ребенку это с большой любовью. Но если только папа и мама забывают, для чего это, думаю, боже, когда кончится этот плач, этот рев, это бесконечное трясение, это когда это кончится, вообще это какое-то испытание. Как только я сосредотачиваюсь на себе, у меня силы заканчиваются мгновенно. Как только я помню смысл, для чего я это делаю, если я понимаю, что каждый раз, прикасаясь, каждый раз, беря на руки ребенка, я его обогащаю, ну неужто я такой жадный, что я не буду отдавать ребенку? Мне кажется, ему лучше конфету куплю, еще что-нибудь, да? Ну, пожалуйста, не на руки. Но на самом деле это никак не одно другого не заменит. Кстати говоря, детские психологи говорят, это Вирджиния Сатир, такая замечательная психотерапевт, которая занималась детьми всю свою жизнь. Она говорила, для полноценного развития ребенку важно иметь 8 полноценных объятий в день. Это уже подросткам и так далее. 8 полноценных. Что значит полноценное объятие? Это когда ребенок чувствует, что его обнимают с любовью. То же самое важно взрослым людям. Почему вообще человек... Ну, у каждого из нас есть такое вот как спонтанное желание вообще подойти и обнять, правда? То есть обменяться энергией, обменяться любовью. Чем ближе у нас становятся отношения, тем мы просто встречаемся и бежим, обнимаемся, правда? Чем дальше у нас отношения, мы говорим, здравствуйте, очень приятно вас видеть, да? А здесь я могу вообще ничего не говорить. Я просто подошла, обняла, все понятно, что приятно, правда же? Вот, и поэтому просто через мир прикосновений мы передаем свою любовь. И, пожалуйста, уж хотя бы для своих детей не жадничайте.

история, Рамаяна называется. Жил-был один царь, у него была приемная дочка. Эта приемная дочка, она как-то игралась во дворце со своими сверстницами, игрались в мячик. И там стоял во дворце лук Шивы. Это был такой мистический волшебный лук, который не могли поднять 5000 человек. Такой он был тяжелый. И когда у нее закатился мячик за этот лук, она спокойно рукой отодвинула его, как будто бы он был невесомый. Взяла мячик, поставила его обратно и ушла. Когда отец увидел это, он был в шоке. Он был в очень большом шоке, потому что он понял, что ему будет очень тяжело выдать свою дочку замуж. И он собрал тут же совет и министров своих, и началось обсуждение. И министры говорят: да, тебе надо устраивать состязания, тебе будет очень тяжело выдать свою дочку замуж, потому что найти человека, равного по силе ей, фактически невозможно. Это только какой-то человек с божественной природой может, значит, сможет поднять этот лук. И тогда он созывает состязание женихов. И со всей страны приезжают люди, приезжают женихи, потому что эта девочка, уже девушка, она бесподобной красоты. Это само воплощение было богини Лакшми. И начинается состязание. И там, на этом состязании, побеждает ее будущий супруг, его звали Рама. И он на самом деле, он сам был воплощение божественной энергии. И только когда Рама поднял этот лук и переломил его на две части, только тогда отец, как любой отец подрастающей девушки, который волнуется, чтобы его дочку хорошо выдать замуж, он вздохнул, потому что он понял, что дочь его спасена, она не останется старой девой. Почему же они так волновались? Потому что эта прекрасная Сита, эта девушка, выйдя замуж она за любого человека, ее энергия настолько велика, что с любым человеком, который не сильнее ее, она бы не смогла с ним жить. Она бы его просто бы своей энергией бы уничтожила. И поэтому нужен был мужчина, который по силе превосходил ее. Мужчина должен превосходить женщину или быть равный с ней в положении социальном, материальном, физическом. Меня иногда спрашивают: а если женщина немножко быстрее бегает? Но я говорю: ладно, это не страшно. Если он играет в шашки лучше, то будет мир. Ну, бывает такое, да. Но, в принципе, мужчина должен быть сильнее женщины или хотя бы на равных. Потому что если мужчина слабее женщины, так вот если, допустим, они в разных сословиях, женщина выше, это будет трагедия. Очень много таких трагедий видим. И поэтому, если, допустим, вы собираетесь вступать в брак или ваши дети, постарайтесь, чтобы их направления социальные, чтобы они либо совпадали, либо, может быть, мужчина на одну ступенечку был выше.

Как многие из вас знают, существует три основные учебника или так называемые самхиты, в которых излагается аюрведическое знание. Это Чирака самхита, написанная мудрецом Чиракой, Сушрута самхита, написанная мудрецом Сушрутой, и Аштанга Хридая, написанная мудрецом Вагбатой. И в этих самхитах, если изучая их, скажем так, от начала до конца, мы можем увидеть историю происхождения аюрведы. Так или иначе, изучая историю мира, мы можем обратить внимание на то, что многие современные ученые, которые, скажем так, писали историю или создавали историю, они начинают датирование происхождения философии примерно со времен буддизма. Но если мы обратимся к учению вед и ведической философии, мы можем понять, что буддизм, он находится в конце очень длинного периода, который начинался миллионы лет до происхождения буддизма. То есть, если установленное время для буддизма – это примерно 2500 лет тому назад. Но многие ученые, они забывают, что веды, в самих ведах сказано, что они были записаны около десятка тысяч лет назад. И также с точки зрения современной науки, этот период, десятки тысяч лет назад, называется как средний каменный век, что, в принципе, люди, которые были в то время, что показывает, что люди, которые были в то время, они были совершенно неразвитые, ну и, скажем так, орудия их труда, они были очень простые. Но если посмотреть на веды и прочитать их, и понять ведическую философию, то можно понять, что ошибка ученых стоит в том, что они не говорят о том, что ведическая философия, на самом деле, это очень глубокая наука, в которой излагается астрология, астрономия, наука медицины, как аюрведа, ну и множество другое. Так вот, преведическая эпоха, которая описана в ведической философии, она рассказывает о том, что не было еще ни одной известной нам цивилизации на Земле, в которой не существовала бы своя медицина, так как люди, они постоянно болеют. И Чирака Самхита, о которой я только что употреблял, она писала о том, что болезни вызывают страх у всех живых существ. Чирака, он обращается к Индре, царю верховных личностей, как бы полубогов, и он

Хождению Аюрведы посвящено около 250 гимнов. Когда же была примерно написана Ригведа? В принципе, сама ведическая наука утверждает, что веды, они всегда существовали. Но на каком-то этапе они были записаны. И вот цивилизация, которая существовала примерно 2600 лет до нашей эры, в долине реки Инда, от которой, кстати, и называется Индия, Инда. Это примерно на севере.

Итак, ведические книги, древние книги. В самих книгах утверждают, что знания существуют с момента творения Вселенной, самхиты говорят, сразу же. Потому что все творится уже в знании. То есть знание уже существует. Первое, что существует, знание или сознание. Или как говорит Библия, в начале было слово, и слово было Богом. То есть было живое существо, сверхживое существо. Вот это сознание, вселенское сознание, или его называют Бог, как угодно еще, или абсолютная истина, неважно сейчас, хорошо, сейчас это неважно, вот в нашем контексте, думайте как хотите. Но вот знание уже есть, и вот это знание является основой этого как бы мира, законов этого мира. Проявляется в этих законах физических, общественных, моральных, религиозных, политических, экономических, культурных, научных, каких угодно, человеческих. То есть мы по этим законам как бы живем, мы располагаемся в этой атмосфере знания. Как? Очень просто. То, что плохо для тебя, не делай другому. Вот видите, у нас есть знание, есть сознание. Мы можем отличить

плохое и хорошее. Если кому-то угрожать смертоносным оружием, человек испугается, скажет, не надо. Он же знает, что не нужно это. Спросите, это нужно? Можно тебя ударить по голове? Он скажет, ну зачем же? Есть знания, видите? У каждого из нас есть знания, полагаясь на которые мы существуем. Это знание определяет мою пищу, мою пару, мою профессию. Я знаю свою профессию, я хочу это делать. Я знаю свою пару, мне нравится эта женщина, или тот мужчина, говорит женщина. То есть я знаю все эти вещи, но только не знаю иногда, где это счастье. Вот я ищу вот эту личность, или эту профессию, или то общество. Но знание есть внутри, выражается в форме неудовлетворения. Вот я знаю, точно знаю. И каждый из нас абсолютно точно уверен, что должен быть счастлив. Откуда вы это знаете? Откуда вы знаете? А может быть, совсем и не нужно этого? Кто сказал вообще? С чего вообще взяли-то? Что должны быть счастливы? Да зачем страдать спокойно, да и все. Все страдают, смотрите. Кто тут не страдает? От мала до велика тут вся вселенная страдает. Ну и что? Не надо ничего искать. Успокойтесь. Нет, мы смеемся. Нет, что вы. Это совершенно каждый уверен. Вот это знание уже есть, видите? И когда живые существа вселяются в эту вселенную, я не буду описывать, как этот процесс происходит, это довольно сложная наука. Но так или иначе, мы тоже вселились вот на эту планету каким-то образом, видите? Как-то появились мы здесь. Посредством родителей этого рода. Вот. Когда живые к ним обращаются свыше, обязательно, к нам тоже обращаются свыше. Пророки, учителя, священные книги обязательно дают знания. Сейчас оно затеряно в массе литературы мирской, как бы. Вот просто впечатление, что Библия одна из книг, как бы, цивилизации. Или Коран — это одна из книг. Или Веды, Шастры — это одна из книг всего лишь. Нет, кроме этих книг ничего не существует. Остальное как-то отражает или искажает то же самое. Все об одном и том же говорится. Но либо в отражении, либо в искажении. Как королевство кривых зеркал. Вы заходите, объект один, отражений много, и все они разные. Вот так же одно солнце отражается с разных поверхностей по-разному. У него разнообразие, отражение истины. А истина запечатлевается в священных книгах. Вообще, это знание мудрецы получали из солнца, огня и ветра. Так описывается. Из трех стихий. Просто услышав ветер, увидев солнце, вы можете многое увидеть, понять. Это наука. Если есть глаза и разум. То есть мудрецы прошлого могли медитировать, заниматься медитацией, могли понимать причинно-следственную связь и доходить до корня, для причины всех причин, обнаруживать ее. То есть это особый вид познания, нетрадиционные науки, сейчас их нужно восстанавливать постепенно. То есть способности человеческие нужно восстановить для этого. Мир уже есть, знания уже есть, теперь нужно научиться считывать, видеть. Ведь правда Ньютон что-то увидел? Простую вещь, которую видят все, всегда. Но он видит, что яблоко упало вниз. Я подумал, а почему не вверх? Если бы кто-то задал такой вопрос, что бы вы сказали? Что за глупости говоришь? Конечно, вниз вообще. Непонятно, о чем ты спрашиваешь. Но он спросил и открыл закон тяготения. Конечно, он не пронаблюдал все в подробностях. Он видел, что только яблоко упало. Он не заметил, что незрелые яблоки не падают. Но не заметил этого. Физики не написал ничего об этом. О времени. Это позже Эйнштейн добавил. И он также не заметил еще одну вещь. Но позже заметил, что когда яблоко падает, у него отпечаток остается снизу от удара. То есть действие и противодействие. Позже это также было изучено. Что оказывается, мир действия-противодействия — это причинно-следственная связь непрерывна. И по ней, как по ниточке, можно уйти куда угодно и понять все, что угодно. То есть веревочка, ниточка знаний есть у каждого из нас, если мы можем видеть причинно-следственную связь.

наблюдая этот мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещение, катарсис многоликой мстери. Не надо бояться корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы лились из него бурные реки, вечные песни души. Я незначителен, ни гений, ни творец и ни герой. Я твой, сделай меня прозрачной средой.

Я помню один эпизод на одном из тренингов, который я вел. У нас там была очень глубокая такая внутренняя работа. Люди очень глубоко с собой работали. Это были дыхательные техники. И я рассказывал, я не знаю, слышали вы этот эпизод где-то на дисках. Я иногда вспоминаю этот случай, он такой очень показательный. Одна женщина, она заплакала очень, очень сильно. Я подошел к ней в перерыве, стал спрашивать, что с ней происходило. Она рассказала свой эпизод, что вдруг ей неожиданно открылось что-то. Она увидела какое-то странное событие, которое никогда в жизни не видела. Немецкий офицер, дети, женщины, какие-то очень жестокие эпизоды. Там этот офицер это совершает. И она вдруг какую-то секунду понимает, что это она. Открывается кармическая память. И вы будете говорить там, а в чем, где доказательства? Вы знаете, когда человек рыдать начинает, вот не может остановиться, ему ничего доказывать не нужно, он просто понимает, что это я. Ему не нужно это проверять, потому что настолько боль его пронзает, он понимает, что я это делаю. Это вот я, этот офицер, и я это делаю. Вот, а если в качестве доказательств каких-то внешних, то внешне очень интересно, я потом порасспрашивал о ее жизни. И по поводу параллелей судьбы, там справедливо, несправедливо что-то случается в жизни, иногда нам кажется очень несправедливо, я этого не достоин, чтобы ко мне так относились. Ей было около где-то 28, может быть, лет, может быть, 30, что-то в этом диапазоне, вот когда она на тренинге была. И до этого периода, начиная с самых каких-то малых лет, когда она была девочкой, в ее жизнь все время приходили эпизоды насилия со стороны мужчин. Всю жизнь ее сопровождали эти эпизоды. Теперь просто логику последите. Вот этот человек совершает это насилие по отношению к женщинам и детям. Следующий

И вдруг неожиданно в этой внутренней работе она слышит его голос внутри, который ей говорит: «Служи женщинам и детям». И тут у нее еще больше слезы. Потому что она понимает, вот она где правда. И она вдруг осознает, почему она всю жизнь сознательную все время делала что-то для женщин и для детей. Не понимая, для чего и почему. Все время собирала вокруг себя детей, соседок каких-то, вот общалась с ними, консультировала их, помогала им что-то понять. Всю жизнь это был импульс изнутри. И тут вдруг понимание, почему. Потому что так искупается судьба. Если я что-то сделал, что должно быть действие обратное на искупление, так идет очищение. Нам многие вещи в мире кажутся очень несправедливыми, но мы не знаем эту логику жизни. У нас очень ограниченный взгляд, там какой-то сиюминутный, на день, на два, вперед или назад мы смотрим. Мы не знаем, что было там раньше, многое не помним, не сознаем. У нас очень-очень ограниченное на самом деле сознание.

0: Это, я помню, мы паломничали с Рами Брехтом. И там был в Индии, там был один глухонемой, стоял на паперти. А мы как раз с ним организовали либо альтернативных психологов. И этот глухонемой стоял, там такое нам объяснял, такое. И я говорю, а, наверное, в прошлой жизни был президентом Лиги альтернативных психологов. Потому что что такое глухонемой? Это означает, что он речь неправильно использовал, правильно? То есть его наказание – это речь. Например, астрологи, которые дают неправильный прогноз, в следующей жизни рождаются слепыми. Ванга. Да? Очевидно, что у нее много было знаний, да, много было видения, но она была слепая. Это означает, что похоже, я спекулирую в данный момент времени, но похоже, что она была астрологом в предыдущей жизни. Вот. Поэтому абсолютно все... Тот, кто стоит на паперти, это тот, кто был жадным в предыдущей жизни. Тот, у кого деньги сейчас есть, он был щедрым и благотворительным в прошлой жизни.
1: Ну, как правило, следующий выше будет или обратно?
0: По доминантной карте.
1: Доминантная карта. Сейчас он богатый, красивый, но негодяй, значит,
0: он вниз пойдет 100%. Да. Потому что ему было... кому дано много, с того спрос больше. Понимаете? То есть на что ты все это потратил? Тебе было дано очень много. Таланты в землю не зарывают, да? Деньги даются не для того, чтобы ты их использовал для себя. Не для того, чтобы они лежали на счетах в швейцарских банках. Это цирк, слушайте. Вы представляете, столько людей, ну, я не знаю, живут, Бог весь знает как, да? А у кого-то деньги просто лежат на счету. Это, ну, что это такое вообще? Это же карма. Это очень мощная карма. Второе. Карма активизируется внешней средой. Она зависит от обстоятельств. Карма активизируется внешней средой, и она зависит от обстоятельств. Наши обстоятельства, в которые мы попали, могут включить хорошую карму, а могут плохую. Итак, карма активизируется внешней средой. Обстоятельства жизни, в которые мы попадаем, они активизируют в нас одну или другую сторону. Например, мы с вами, вот собравшиеся здесь люди, сделали осознанный выбор в своей жизни, начать следовать неким правилам и предписаниям, и начать идти духовным путем, и, как правило, это всегда давление, правильно? Это определенное давление на нас, определенное давление на наши, определенное давление на наши прихоти и так далее. То есть мы берем, осознанно ограничиваем себя. И в какой-то момент времени в нас начинает всплывать другая сторона, да, которая говорит, да сколько можно? Хочу расслабиться и просто быть самим собой. Приходит вам такая мысль на голову? Что значит побыть самим собой? Отпустить свое животное начало.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

Чаще всего мы с детства обусловлены мыслью, что семья или дети, или муж все посланы нам для одной цели. Для того, чтобы мы получали удовольствие. Ну, несмотря на то, что мы видим очень много примеров, тем не менее, эта мысль не покидает нас. И, к сожалению, очень многие люди, сталкиваясь с реальностью, понимают, что за отношениями есть какие-то невидимые законы. И эти невидимые законы не что иное, как законы кармы. Не случайно дети рождаются в определенных семьях, не случайно мы имеем определенных родителей. Хотя говорят, родители не выбирают, но это неправда. Родители выбирают. Когда мы находимся в тонком теле и собираемся воплотиться в этом воплощении, то именно наши прошлые желания, прошлые привычки выбирают тот круг, в котором мы хотим, тот вкус, который у нас был в прошлой жизни и который мы хотим сейчас получить. Также одной из причин того, что мы воплощаемся в той или иной семье, как ни странно, никто в это не поверит, пока не поживет не один десяток лет с кем-либо, что мы кому-то что-то должны. Если бы мы могли только предположить, что наш ребенок — это тот, кому мы когда-то не отдали пару там тысяч, если отдали поменьше, не отдали поменьше, значит, у нас будет немножко лучше отношения. Но чаще всего тяжелые отношения вообще в семье, отношения, как правило, они должны начинаться именно с понятия, что мы друг другу должны. И тогда очень многие проблемы, они исчезают сами собой. Например, если мы кому-то что-то должны, то стоит нам отдать долг, то сразу отношения могут наладиться. Но если, допустим, я кому-то должен, и мне или мне кто-то должен, то ни я, ни другой человек при встрече особой радости возникать не будет. И наша задача сначала понять, в чем наш долг, отдать этот долг, и только тогда мы можем надеяться на то, что счастье все-таки возможно. Оно действительно возможно, но только после того, как отработается дхарма или долг. Давайте сначала немножечко поговорим о детях. О детях. Наш долг, если мы хотим привлечь хороших детей, он начинается вообще с того момента, когда мы задумываем иметь детей, потому что очень правильно иметь правильное умонастроение. И зачатие, оно не должно происходить случайно или спонтанно. На самом деле к зачатию в ведические времена относились с очень большим вниманием. Для этого специально обращались к астрологу, чтобы он выбрал им благоприятную дату. Есть очень много моментов, например, когда в определенное время, например, когда можно зачать демоническое существо. Например, очень неблагоприятные моменты, когда сумерки, да? Если, допустим, зачатие происходит в новолуние или происходит в 14-й день луны, не очень благоприятно. В затмение. Ну и в определенные такие точки я просто как пример, на самом деле зачатие нужно, наверное, самые три таких важных подбора времени. Я бы сказала, вот такие, которые могут кардинально влиять на судьбу человека, это время для бракосочетания, время для зачатия и время для переезда в новый дом.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении.

0: Милость Бога, всего самое лучшее, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

мы сами своими руками сделали то, что мы имеем. Иногда люди обвиняют Бога в страданиях. Иногда люди говорят, почему он не смог сделать так, что все было хорошо. Иногда люди клеймят его. Но если быть честными, кто построил Москву? Бог или мы? Мы. Так, и Москва всего лишь маленький кусочек здесь, в этой вселенной. Но в сущности, и Кришна объясняет это в Шримад-Бхагаватам, Капила Муни, в третьей песне Шримад-Бхагаватам объясняет, что весь этот мир, тот мир, в котором мы с вами живем, тот мир, в котором нас преследуют страдания, тот мир, в котором мы не можем найти покоя, тот мир, в котором мы все время сталкиваемся с другими людьми, все время беспокоимся и питаем какие-то дурные чувства к другим людям. Этот самый мир создал кто? Кто этот мир создал? Кришна создал этот мир. Кришна создал этот мир. Это вы его создали, вы. И я тоже. Каждый из нас. Мы создали этот мир. Кришне этот мир не нужен. Но Кришна сделал этот мир так, чтобы мы могли иметь место, в котором мы можем делать все, что хотим. Мы с вами, каждый из нас создал этот мир. И то, что место, в котором мы живем сейчас, такое или не иное, кто виноват в том, что оно такое или не иное? Мы сами. Мы его сделали таким, какой оно есть сейчас. Мы сами в этом виноваты. И люди, которые сейчас находятся в аду, кто сделал ад? Иногда люди говорят, ну что же это за Бог, который ад создал? Кто ад создал? Мы, да. Вот какой-то... На какого-то ребенка озарение снизошло. Мы. Он это с очень большой уверенностью сказал. Из прошлой жизни пришедший. Мы все это сделали. Совершенно несправедливо обвинять Бога в наших страданиях. Он всего лишь позволил нам делать то, что мы хотим. Все остальное делаем мы сами. Он позволил нам, он сказал, если хочешь делать это, делай это. Но, пожалуйста, не обвиняй меня. А мы делаем это, а потом говорим, он виноват, негодяй. На самом деле источником наших страданий, причиной наших страданий, причиной наших бед, причиной наших мук здесь является только одно. То, что мы от него отвернулись. То, что мы утратили связь с ним. То, что мы утратили привязанность к нему. И единственным рецептом, с помощью которого человек может вернуть себе свое изначальное счастливое состояние, для которого он рожден, является возвращение преданности ему, возвращение внутренней глубинной связи с ним. Без этого ничего невозможно. Без этого все наши попытки стать счастливым или сделать счастливыми других окончатся неудачей. Мы будем... идти по стопам великих махаджан, которые говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда.

Деревня школа. Если два ребенка в школе конфликтовали, постоянно дрались. В каждом классе, в каждой школе есть такие явления. Какие-то мальчишки, девчонки терпеть друг друга не могут. Они ссорятся и дерутся. Есть интересный способ, как обучить их. Обучить надо. Учитель зовет обоих этих двух конфликтов. Они подчиняются и приказывают строго. Ты берешь за уши его. Ты берешь за уши его. Они равны. По моей команде тяните за уши. И поскольку они друг друга ненавидят, и им дано право тянуть законно, у всех на глазах, разрешение есть, они со всей силы рвут эти уши. И тут же понимают, что чем сильнее я рву, тем сильнее мне рвут. И вот, они, вот интересно наблюдать, они вот так себе рвут. То отпускают Татьяну, то отпускают Татьяну. В конце концов, интересно, они просто отпускают эти уши. До них доходит, оказывается, что чем сильнее я, тем больнее мне. Чем сильнее я, тем больнее мне. А учитель просто беспрестанно наблюдает. Ну, все понятно? Они говорят, все понятно, учитель. Хорошо. Так вот, в жизни, в природе так же устроено. Есть один демон, есть другой демон. Это может быть государство, это может быть нация, это может быть идеология, это все что угодно. И они друг друга берут за уши. И начинают тянуть жестоко, понимаете? А зачем? Чтобы человечество поднялось на более высокий уровень развития. Закон очень суровый. Мы говорим, невежество не освобождает от наказания. Мы сочувствуем всем людям, которые переносят страдания на этой жизни. Но также мы это не сентиментально делаем. Мы разумом понимаем, на то есть причина. Ведь отец наказывается ребенка, даже когда сильно любит. И она делает очень больно. Жестко. Но он делает это. А потом, что как же изменить? Иногда нужны какие-то суровые методы воспитания, чтобы изменить. То есть чувства требуют. Какие-то плохие вещи давят, или как страх вселяет, чтобы разум помнил об этом, что это делать нельзя. Есть такие законы, просто жуткие, если мы почитаем маму с учителем. Вор, отрубается рука правая. Ну, в зависимости от тяжести, правая или левая, или какая-то часть. Где-то пальцы, где-то до локтя, где-то полностью. Но вор должен быть виден всем, что это вор. Он без руки. Это манусамхит, это древний закон. Сейчас я не думаю, что мы можем применить такие законы. Иначе почти все без руки будут. Сейчас запрещено применять манусамхит. А знаете, как наказывается прелюбодеяние манусамхит? Если Библии камнями побивали, манусамхит за определенное растление, лучше не говорите в тюрьме перед Новым годом. Хотя для тюрьмы не можно, конечно. На Новый год еще все время такое. Здесь люди крепкие. На огонь раскладывали металлические листы и туда клали этого человека, связанного. У всех он бездымно сгорал, корчась. За прибыль, за расследование. Невинного какого-то человека, девушку и прочее. Очень суровый закон. Законы природы. Вы знаете, в Туре практически не было таких вещей. Законы-то были, но у них не было необходимости. Нет, никто не боялся, что все контролируют чувства.

Мантрарта, шахла, санту, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна, шахта, пуна,

Итак, признаки авторитетной традиции. Есть признаки, по которым можно понять, она авторитетна или нет. Первое. Эта традиция должна выдержать проверку времени. То есть она должна не 5 минут назад появиться. Почему это так? Потому что, скажите мне, пожалуйста, на основании собственного жизненного опыта, функция времени в чем заключается у нас? Вот что время делает здесь? Совсем. Вот любой объект возьмите. Уничтожает, разрушает. Вот вы сами посмотрите, наше тело, оно постоянно рушится. Вот после 40 лет оно уже четко начинает разрушаться. И хоть что с ним делаем, все равно разрушается. Вот любую машину поставьте, вот машину, просто поставьте ее. Что с ней произойдет через 5 лет? Она проржавеет. Пластик стареет, металл стареет, все стареет. Само по себе все разрушается. Именно поэтому здесь, в этом мире, не разрушается только одна категория объекта. Та категория, которая связана с духовностью. То есть до тех пор, пока знание, которое дал какой-то святой или какая-то аватара Господа, какое-то воплощение Господа дает знание, до тех пор, пока духовность, духовная искра в нем присутствует, это знание находится вне материального времени, и оно не разрушается. Поэтому смотрите, Господь Иисус дал, допустим, свои, ну как сказать, свои знания, да, апостолам, они записали его в виде Библии, Нового Завета, да? Вот уже 2000 лет люди следуют этому знанию, и оно приводит их к святости. Да, оно меняется? Ну, в целом нет. Оно каким было, таким осталось. И ничего не происходит. 2000 лет. Сколько писанины уже, сколько книг было написано разных после этого, да? Сколько разных людей объявляли себя там мессиями, богами, там, а в Индии сейчас, по-моему, 20 пару бегают. Никак не решат между собой, кто из них самый главный. Понимаете, но все это благополучно было съедено временем, об этом никто не помнит. Сколько сейчас разных шарлатанов на этом счет, именно за этот счет практикуют, людей обирают. И сколько еще будет? Очень много, но о них никто не помнит. А Библия до сих пор ведет людей к Богу. Так ли? Вот вам первый признак. И Коран то же самое. 800 лет – это серьезный срок. Если бы в Коране не было духовной искры, он бы не выжил. О нем все забыли. Ведические знания то же самое 5000 лет назад только записаны были. Они имеют духовную искру, они ведут людей к Богу. Понятно? Это первый признак. То есть время. Второй признак заключается в том, что целью этого знания должно быть обретение чистой, бескорыстной любви. То есть оно должно провозглашать высшей целью обретение любви. Теперь что такое любовь? Надо дать определение. Любовь с точки зрения личности человека – это способность испытывать счастье от служения объекту своей любви. Если я вас люблю, я испытываю счастье от того, что я делаю для вас. При этом мне не важно, любите ли вы меня. Вы можете меня ненавидеть, но на мою любовь к вам это не окажет никакого влияния. Важно, что такое любовь. Я служу, и в этом мое счастье. При этом я не назойлив. Если вы не хотите меня видеть, я за вами не бегаю, потому что это ниже моего достоинства делать вас несчастным. Понятно, что такое любовь? И вот обретение этой способности как раз и посвящено Священному Писанию. Потому что это тот тип отношений, который нравится Богу. Любовь. Когда человек не может не служить, не может не отдавать, что он переполнен ей. И Священное Писание, они учат нас как раз вот этому. Действовать всегда, во всех сферах жизни действовать именно вот так. Хорошо, это второй признак. Теперь третий признак. Авторитетная духовная традиция должна давать в прошлом и в настоящем людей, которых мы называем святыми. То есть это те люди, которые шли этой традиции, они обрели эти способности. Способность всех любви. Вот если эти три правила выполняются, значит перед вами авторитетная традиция. Потому что их невозможно имитировать. Если этого нет, материальное время съест память об этих людях вместе с этими всеми.

каждый такое стихотворение из этой же оперы. Каждый сам себе враг, всему миру враги. По тюремной брусчатке, мотая круги, мы услышали вдруг, что начальник тюрьмы нас простил и сказал, что свободные мы. Что свободные мы, что он всех отпустил, что дела подписал и ворота открыл. Но ребята решили, что он пошутил, и по камерам все разошлись до поры. А начальник тюрьмы заграждение убрал, упразднил часовых и замки поснимал, и опять нам сказал, что свободные мы. И тогда загудела большая тюрьма. Говорили, что это подвох и обман. Мол, дешевой свободой воров не купить. Мол, нельзя издеваться. Тюрьма есть тюрьма. Мол, куда нам идти? Нужно денег скопить. Мол, куда нам идти? И никто не ушел. Да и в камерах как-то уже обжились. Кто-то даже заметил, в тюрьме хорошо. Кто-то даже сказал... Мы ведь здесь родились. Каждый сам себе враг. Всему миру враги. Мы опять год за годом мотаем круги. Мы забыли давно, что начальник тюрьмы нас простил и сказал, что свободные мы.

Самскара – это эмоциональные впечатления, которые получает человек вместе с этим действием. И вот эти самскары, они у нас внутри, в уме запечатлеваются. Например, девушка наблюдала, как папа с мамой ругались, и она все это время, она ждала вот это вот чувство, да? Потом она забыла об этом, но эти самскары остались. И если хотя бы что-то напоминает отдаленно вот эту самскару, эта самскара, она никогда, с ней ничего не случается, нет там, понимаете, что со временем она уходит, нет, она всегда остается, навсегда. И в этот момент происходит оживление этой самскары. А интересно, что вот эти самскары работают, знаете как, вы, например, подходите к человеку, вы знакомитесь с ним, он вам еще ничего плохого не сделал, какой неприятный тип, да? В чем дело? Он что-то кого-то напомнил. То есть внутри сработала вот эта самскара, и мы интересно, что фактически мы друг с другом практически не встречаемся. Я вам открою очень интересный секрет. Почему? Потому что в основном мы общаемся исключительно при помощи вот этих самскар. У меня есть студенты, и не так давно я с ними провожу семинар, тренинг. И говорю, поднимите, пожалуйста, руки. Кто меня боится? Половина аудитории поднимает руки. Я говорю, ну, давайте мы с вами, значит, по очереди. Вызываю одну студентку. И я говорю, вот представьте себе, что вот стул. На стуле вот сидит Марина Замшарифовна, которую вы очень сильно боитесь. Сама сажусь в сторонку. И говорю, ну, как-то вот озвучите. А что самое страшное во ваших взаимоотношениях с ней? Да? И она говорит, вы знаете, у меня, говорит, такое чувство, что если я сделаю что-то неправильно, а она, говорит, вот так сделать, и пойдет. Я с интересом слушаю, говорю, да, а что она еще сделает? И каждый раз, когда она будет меня видеть, она будет, и вот так проходить. Я говорю, прям вот, а кто это, говорю, в вашей жизни так делал? Потому что, ну, вот я как бы знаю себя, я точно так не делаю. То есть это вообще ко мне никакого отношения не имеет, понимаете? Мне даже обидеться не на что, потому что, ну, вообще не моя модель мира, да? А она говорит,

Я так всегда делаю. Она говорит, если мне что-то не нравится, я, говорит, потом обязательно вот так вот. И именно вот так, как я вас сейчас изобразила, вот это обычно делаю я. Я говорю, а еще кто в вашей жизни так делал? А меня бабушка всегда так воспитывала. То есть меня бабушка никогда не била, моя бабушка воспитывала меня так, этого было достаточно. То есть вот этими хмыканьями она мне показывала все. И вы, говорит, на самом деле, чем-то похожи на мою бабушку. Я говорю, очень хорошо. А скажите, пожалуйста, чем я от вашей бабушки отличаюсь? Она говорит, ну вот отличайтесь тем-то, тем-то, тем-то. А я говорю, а когда вы видели, когда я вот так вот делала? Она говорит, ну еще ни разу не видела, но я предполагаю. И это очень интересно, что когда начали студенты озвучивать, да, они потом сами начали хохотать, потому что они говорят, слушайте, мы с вами-то еще ни разу не встретились, да, мы уже 2 года проучились, но 2 года мы контактируем с бабушками, с дедушками, с фантомами причем, да. Например, мой отец был, предположим, очень деспотичным и так далее. Теперь я своего мужа награждаю этими качествами. Муж еще не успел брови сдвинуть, я, что ты кричишь? Он говорит, я еще не успел. Не надо кричать. Почему? Кто кричит в этот момент, да? И муж уже в смущении, может, я как-то кричу, он уже сам смущен думает, я, может, что-то я никак не понимаю, что. Это интересно, что из-за самскар, это вот оптика, которая внутри нас становится полностью искаженной. Поверьте, вот когда люди приходят часто на сеансы, собираются разводиться, я им говорю, вы знаете, вам нужно еще просто познакомиться.